дни контрреволюция. Чья злая воля, чья опытная рука вели их в эти дни? Организаторы, подстрекатели. Здесь помнят. Бешено работали подпольные радиостанции, часто из ФРГ, из радиомашин Бундестага.

0: Telefonum.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.